0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.

0: Реклама на Радио 100. 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100.

твой бестселлер на радіо 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Все виды пенсии вырастут в следующем году. Размеры повышений уже известны, однако показатели пока предварительные, по словам эксперта президентской академии Татьяны Подольской. Страховые пенсии проиндексируют дважды с 1 февраля 2027 года на 6,8% по старости, инвалидности и потере кормильца, а с 1 апреля дополнительно на 3,3% с учетом темпа роста средних зарплат и доходов социального фонда. Индексация коснется как работающих, так и неработающих, но работающим пересчитают выплаты еще и в августе по сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2026 год. Также с 1 апреля 2027 года на 6,8% проиндексируют социальные пенсии, а с 1 октября ориентировочно на 4% вырастут военные. Ранее отмечалось, что за два года средняя пенсия в России выросла почти на 4 500 рублей. При этом в июле социальный фонд отметил рост обращений жителей Челябинской области по вопросу советского стажа. В прошлом году направили более 160 тысяч запросов, за первую половину этого года уже 200 тысяч. В Миндортрансе Челябинской области прошло совещание с руководителями дорожных организаций и транспортных предприятий из-за ожидаемого ухудшения погоды. С 3 по 7 октября в регионе прогнозируют сильные осадки. Ветер до 15 метров в секунду, понижение температуры и образование временного снежного покрова. В министерстве заверили, что все службы проинформированы, а подрядчики готовы обрабатывать трассы противогололедными материалами. Властям городов и районов рекомендовали не допустить сбоев в работе общественного транспорта, следить за состоянием местных дорог и вовремя проводить противогололедные мероприятия. Водители просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и использовать шины по погоде. В Челябинской области стартовал второй этап федеральной операции «Нелегал». Уже выявлено почти 10 тысяч нарушений миграционных правил. Сотрудники МВД по региону вместе с другими силовыми структурами будут пресекать преступления, связанные с организацией незаконной миграции, и перекрывать каналы нелегальной легализации иностранцев.

0: Главная цель – усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства на территории области. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 8 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио Стом. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 8 градусов.
1: Радио 100. С нами легко.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о том, как оформить коллекцию в интерьере так, чтобы она не выглядела пестро и не создавала ощущение беспорядка. Коллекция сама по себе может быть очень разной. Керамика, картины, фотографии, книги, небольшие предметы, привезенные из путешествий. И чем больше в ней цвета, форм и деталей, тем важнее правильно организовать пространство вокруг нее. Но сначала важно понять, что именно делает набор предметов коллекции. Их должно что-то объединять. Это может быть тема, цвет, форма или одинаковое оформление. Например, несколько фотографий в одинаковых рамах уже воспринимаются как единая композиция, а небольшие разрозненные предметы можно собрать в одну большую раму, и тогда она тоже становится одним декоративным объектом. Первое – спокойный фон. Если коллекция достаточно яркая, не стоит размещать ее на активных обоях или рядом с большим количеством другого декора. Однотонная стена или спокойный стеллаж визуально объединит предметы и позволит им не спорить друг с другом. Второе – цвет. Не обязательно, чтобы все предметы были одного оттенка, но хорошо, когда в коллекции повторяются три основных цвета. Тогда даже разные по форме вещи начинают восприниматься как единая композиция. Очень хорошо работает и одинаковое оформление. Например, для коллекции фотографий можно использовать одинаковые рамы, а для небольших предметов – одинаковые подставки. И еще важно не заполнять все пространство до последнего сантиметра. Между предметами должен оставаться воздух. Иногда именно свободное место позволяет рассмотреть каждый отдельный объект и делает всю композицию спокойнее. Важно разместить предметы так, чтобы ими было удобно пользоваться. Открытый стеллаж, неглубокая витрина или доступная полка часто подходят лучше, чем высокая закрытая конструкция. Коллекция – не музейная экспозиция. Многие вещи в коллекции хочется брать в руки, рассматривать и показывать гостям. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дмитрий Медведев перечислил основные требования Российской Федерации для завершения украинского конфликта. Среди них зампред Совбеза назвал нейтральный и неядерный статус противника, отказ от националистического курса киевского режима, осуждение запрета русского языка и культуры, а также признание вхождения новых территорий в состав России. Медведев подчеркнул, что этого можно добиться на основе дипломатического урегулирования, но если не получится, Россия сделает это военным способом. Об этом он заявил в интервью гостелерадио Исламской Республики Иран. Дмитрий Медведев назвал отношения Ирана и России беспрецедентно высокими. Товарооборот между странами в 2025 году вырос более чем на 20% и продолжает расти. Медведев отметил, что страны сотрудничают в области высоких технологий, а также развивают совместную деятельность в оборонной сфере к взаимной выгоде, чему придается большое значение. Он подчеркнул, что Россия оказывала Ирану прямую помощь дипломатическими усилиями, в том числе блокируя некоторые резолюции Совета Безопасности ООН. Так он ответил на замечание журналиста о том, что реакция Москвы на вооруженное противостояние Ирана, США и Израилем в основном сводилась к политическим заявлениям и дипломатическим инициативам. Зампред Совбеза добавил, что Россия и Исламская Республика – стратегические партнеры, но и их отношения не предполагают военного союза. Александр Вувич пообещал не вводить санкции против России при победе на выборах, поскольку этот курс поможет сохранить национальные интересы Сербии. После сложения полномочий Вувич возглавил предвыборную кампанию на досрочных парламентских выборах, назначенных на 25 октября. Если сербская прогрессивная партия победит, кандидатуру Вувича могут предложить на должность премьер-министра. По словам бывшего президента Сербии, страна продолжит проводить международную политику свободолюбиво, самостоятельно и независимо. Это путь к Европе и исполнение европейских обязательств при сохранении национальных интересов. Он подчеркнул, что Сербия не станет нарушать традиционную дружбу и уже 4,5 года остается единственной страной в Европе, не вводившей санкции против России. С 2027 года значительная часть надбавок в зарплатах вспомогательного персонала госорганов будет заменена фиксированным окладом. Решение призвано сделать доходы таких работников более прозрачными и защищенными. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, меры нацелены на укрепление постоянной составляющей зарплаты. Рост части оклада по сравнению с переменными составляющими, социальными и стимулирующими выплатами делает расчеты более прозрачными. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 8 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 8 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: No regrets. They don't work.
3: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Робби Уильямса No Regrets, никаких сожалений.

0: Tell me a story where we all changed. Расскажи мне историю, где мы другие.
1: And we'd live our lives together, another strange.
0: And we'd live our lives together and not estranged. И где мы живем вместе, а не порознь. Песня No Regrets вышла в 98 году и вошла во второй сольный альбом Робби Уильямса I've Been Expecting You. Ее написали сам Робби и его постоянный соавтор Гай Чемберс. Композиция получилась очень личной. Она связана с уходом Уильямса из группы Take That и сложными чувствами, которые остались после этого периода. При этом текст можно воспринимать и шире, как историю отношений, которые закончились, но оставили после себя много боли. Sing me a love song, drop me a line. Вспомни песню о любви, черкни мне пару строк.

just a point of view, but they tell me I'm doing fine. По-моему, это одна лишь видимость, но мне говорят, что я хорошо держусь. Особенно интересна сама фраза «no regrets», буквально «никаких сожалений». Но в песне она звучит совсем не как уверенное заявление человека, который действительно все отпустил. Наоборот, герой пытается убедить себя, что сожаления больше не имеют смысла, хотя прошлое все еще причиняет боль. Поэтому припев становится своеобразным противоречием. Человек говорит, что не жалеет, но продолжает возвращаться мыслями к тому, что произошло.

0: No regrets, they don't walk. No regrets now, they only hurt. Никаких сожалений, они не помогают. Никаких сожалений, теперь они только причиняют боль. Интересно, что в записи песни можно услышать голоса сразу двух известных британских музыкантов. Нила Теннанта из Pet Shop Boys и Нила Хэннона из The Divine Comedy. Их бэк-вокал добавляет композиции особую атмосферу. Сама песня стала большим хитом. В британском чарте синглов она поднялась до 4-го места. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Региональная МЧС сообщила, что от Челябинского гидромедцентра получено предупреждение об опасных погодных явлениях, которые касаются не только обстановки на дорогах. Из-за сильного налипания мокрого снега на провода и предметы возможны внештатные ситуации. МЧС по Челябинской области и Единая дежурно-диспетчерская служба попросили южноуральцев избегать нахождения под линиями электропередач и не приближаться к оборванным проводам. Жители просят скорректировать планы и по возможности отказаться от поездок на автомобиле. Все соответствующие службы, в том числе аварийные, переведены в повышенную готовность. Дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы, перешли на круглосуточное дежурство еще 1 октября, когда стало известно о надвигающемся снегопаде, и вся уборочная техника готова к работе. В Челябинске на зимний режим переводят общественный транспорт. Автобусы проверяют, оборудование при необходимости меняют на новое. Алексей Текслер поздравил жителей Южного Урала с Днем гражданской обороны. Губернатор подчеркнул, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений и оперативных служб несут боевую вахту в круглосуточном режиме, а специалисты обеспечивают бесперебойную работу всех каналов оповещения населения и проводят учения, а также тренировки. Благодаря слаженным действиям на всех уровнях гражданской обороны Челябинская область эффективно отвечает на актуальные вызовы и угрозы – пожары и паводки, отметил он. Текслер поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность и благополучие людей и со всей ответственностью выполняет поставленные задачи. В Челябинске 11 октября, в День Собора Святых Челябинской Митрополии, пройдет общегородской крестный ход от мемориала «Золотая гора» до Собора Рождества Христова. Участники соберутся утром у ледовой арены «Трактор», откуда их доставят на Золотую гору. Там в половине девятого пройдет лития, а в 9 начнется крестный ход. Завершится шествие божественной литургии в Нижнем храме Кафедрального Собора Рождества Христова. Богослужение совершат архиереи Русской Православной Церкви. За службой можно будет следить на экранах, установленных на площади перед собором. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 8 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 8 градусов.
1: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. МВД предупредило россиян о более персонализированных атаках мошенников. По словам представителей ведомства, злоумышленники изучают социальные сети потенциальных жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Это позволяет проводить точечные атаки, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит связанной непосредственно с ее жизнью, отметили в ведомстве. Например, сначала может прийти сообщение с фишинговой ссылкой, затем последует звонок из банка или полиции с требованием перевести деньги, а после в схему могут включить курьера. Правительство Российской Федерации утвердило изменения, по которым аэропорт Ульяновска включен в перечень воздушных пунктов пропуска для въезда иностранцев в Россию по единой электронной визе. В документе указано, что раздел 2 нужно дополнить перечнем пунктов пропуска через государственную границу России, через которые иностранные граждане въезжают в Россию и выезжают из нее на основании единой электронной визы. Таким образом, аэропорт Ульяновска стал 54-м воздушным пунктом пропуска в этом перечне. Электронная виза действует с лета 2023 года. Ее оформляют для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок через специальный раздел на сайте МИД России. Приглашение, бронь отеля или иные подтверждения цели поездки не требуются. Срок оформления не более 4 дней, для детей до 6 лет виза бесплатна. МЧС Свердловской области предупредило о резком ухудшении погоды. Снегопады надвигаются на регион с юга из Казахстана. Губернатор области Денис Паслер опубликовал обращение к свердловчанам и дал поручение профильным ведомствам и структурам, а также главам муниципалитетов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. Нападающий ЦСКА Клим Костин заявил ТАСС, что серия буллитов в матче «Фанбет» КХЛ между московскими ЦСКА и «Динамо» стала вишенкой на торте, и этого не было бы, если бы буллиты исполняли достартового вбрасывания. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводить серию буллитов, определяющую победителя не после овертайма, а достартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива предложена в рамках новой стратегии развития КХЛ. Костин был единственным, кто реализовал буллит в матче, который в субботу завершился победой ЦСКА над «Динамо» со счетом 4-3. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8.
1: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Театр кукол имени Вольховского давно перестал быть местом исключительно для маленького зрителя. Сегодня сюда приходят подростки со сложным языком метафор и взрослые. О том, какая на сегодня главная сказочная площадка Челябинска, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор театра кукол имени Вольховского Елена Ильченко. Елена Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Театральный сезон уже стартовал. Первые спектакли были в августе. В сентябре прошел 10-летний юбилей «Соломенного жаворонка». Но именно 2 октября, в день рождения театра имени Вольховского, открывает свои двери уже, собственно, премьерами. И спектакль-концерт главного режиссера Александра Борока под названием «1935 ровесники» открывает день рождения театра. Расскажите подробнее о нем.
3: Да, если говорить о премьерах, то это не первая премьера этого сезона, и это даже не столько премьера этого сезона. Вообще, это прошлогодняя премьера, но она действительно деньрожденческая. Она такая юбилейная, мы ее так задумывали. В этот раз нам удалось ее поставить день в день с официальным днем рождения театра. В прошлом году у нас это не получилось. Мы ее, по-моему, 15 октября выпустили, но долго готовились к ней, поэтому время понадобилось. Премьеру мы уже выпустили в этом сезоне. Мы 1 сентября, даже 30 августа, еще раньше сыграли выездной спектакль, спектакль школьный или классный, как я его называю. Это формат спектакля для школьников прямо в самой школе. Мы приезжаем к старшеклассникам и в течение урока 45 минут играем «Преступление и наказание», поставленное нашим главным режиссером Александром Бороком. Он выбрал несколько сюжетов, несколько эпизодов из Достоевского и обыгрываем их в куклах. Художник этого спектакля Ирина Хмарук. Вот мы уже получили первые отзывы, посыпались заявки от школ. Ну, надеюсь, для нас это первый опыт выездной такого формата для подрастающего поколения, в смысле для подростков. А надеюсь, он приживется, и этот проект, который условно Александр Владимирович назвал «Театр из портфеля», приживется и будет развиваться в городе Челябинске. Да, и не только.
2: Школьная программа будет легче проходить.
3: Да, да. Что касается ровесников. Ну, это вот, собственно говоря, жанр вы прочитали, спектакль-концерт. Он очень красивый, он так задумывался. Он задумывался как спектакль-праздник к 90-летию театра. Та же Ира Хмарук его как художник-постановщик придумывала и ставила. Это такой формат концертных номеров, с одной стороны. Вот такой жанр. Мы говорили за кулисами, за микрофоном об театре Образцова. Так вот, самый яркий, аналогичный формат – это необыкновенный концерт образцовский, где из кукольных номеров собирается полотно спектакля. В нашем спектакле все то же самое, только соединены эти номера еще одной темой. Вот той цифры, которая стоит в начале названия – 1935. А Александр Борок посмотрел, кто и что в этом году яркого и такого запоминающегося родилось, и собрал все эти события, эти имена этих людей, этих персонажей, эту музыку в одном спектакле. Но кроме известных людей и кроме артистов, музыкантов, в спектакле появляются режиссеры, которые на протяжении истории Челябинского театра кукол делали его имя, делали для него спектакли, работали для зрителей этого театра. То есть все наши режиссеры, первые, последующие, те, кто с нами сегодня, и те, кто, к сожалению, ушли, в этом спектакле тоже есть в виде кукол.
2: То есть это такой биографический, да, спектакль?
3: Да, да, это история Челябинского театра кукол, но в контексте страны и мира.
2: Он для всех или для взрослого?
3: Ну, он для всех, потому что там разные системы кукол, и за ним просто интересно наблюдать. Mm-hmm. То есть если, допустим, тот же ребенок, да, не считывает какие-то смысловые и событийные вещи, то ему наверняка будет интересно рассматривать кукол, а там есть разные, там есть трюковые, там есть марионетки, которые на нитях двухметровых на сцене работают, там есть ростовые куклы. Ну, то есть это очень яркое зрелище, в первую очередь.
2: Театр кукол сегодня все чаще становится точкой притяжения не только юных, маленьких, да, детей, но и взрослой аудитории со сложным репертуаром. Какую вот долю этих взрослых спектаклей в 91-м сезоне вы включаете? Какой процент?
3: Ну, в 91-м мы будем стараться сыграть все, что есть в нашем репертуаре. А в репертуаре это пятая часть. Если, вот, допустим, у нас 50 спектаклей, то, соответственно, 10 из них – это взрослый репертуар. И, конечно, мы всегда хотим играть эти спектакли, и зрители их ждут. Но не всегда получается по разным причинам. Разные факторы имеют значение. Ну, потому что мы все-таки не забываем нашу основную целевую аудиторию детей. А сейчас вот осваиваем подростковую. Ну и в том числе Челябинский театр кукол, конкретно нас, знают по взрослому репертуару, еще и потому, что у нас есть целый фестиваль на эту тему. Соломенный жаворонок.
4: Ну, у вас вообще в афише очень интересные маркировки. Младенчество, юность. У вас планируется в ноябре две премьеры. Это «Клоуны» и «Лысая певица».
3: Да, это вот как раз тот разбег, да, от младенчества до взрослой аудитории, который случится у нас в ноябре. Появятся два новых спектакля. Но вот «Бэби-формат» мы уже попробовали, и два спектакля активно играем. Это «Семья» в постановке Александра Борока и его же спектакль «В гостях у Дедушки Мороза», новогоднее название. И вот решили мы еще одну постановку сделать, потому что очень активный спрос, очень много идут и спрашивают. А «Бэби-формат», он чем, его возможности ограничены в смысле наполняемости, потому что каждому ребенку надо уделить внимание, за каждым надо наблюдать. Поэтому не больше 15 детей мы на такие спектакли пускаем, а с каждым из них один или двое взрослых, но это все равно не так много народа. Поэтому нам хочется... Мы бы могли и те, которые есть в репертуаре, бесконечно ставить, и они всегда бы наполняли зрителям. Но вот захотелось нам новую тему попробовать, поисследовать, и в этот раз это тема цирка. Цирковое искусство, которое очень трогает постановщиков, работающих над этим спектаклем. И наш малый зал, это будет малый формат, что обычно для бэби-спектакля, опять же, превратится в цирковую арену. Это будет такой цирковой шатер, в котором будут работать, ну, кто в цирке? Конечно, клоуны. Клоуны будут и в живом плане, то есть артисты в костюмах. И будут разнообразные куклы. Куклы тоже трюковые, с различными фокусами, превращениями. Безопасные, потому что детей вот такого возраста 0+, не остановишь. Мы будем давать возможность детям двигаться по площадке свободно.
4: А «Лысая певица» уже для взрослого?
3: Да, «Лысая певица» — это наш эксперимент. В этом году мы решили попробовать дать режиссерскую свободу нашим актерам. Не секрет, что в актерах иногда эти компетенции и эта мотивация присутствуют, и ребята, существуя внутри спектакля от других режиссеров, начинают мыслить точно так же и имеют такие режиссерские амбиции. Мы объявили конкурс, предложили нашим актерам почувствовать себя режиссерами, подать заявку, расписать какой-то проект, и вот «Лысая певица» — это такой формат. Актер-кукловод Челябинского театра кукол Артем Чистяков предложил нам такой проект. Художником выступила, опять же, наша сотрудница Александра Заряна. У нас осветитель, но сейчас учится в ГИТИСе на художника-постановщика. И у ребят получилась довольно интересная, ну, пока в проекте, постановка, которую мы взялись делать. Это «Лысая певица». Сюжет, если кто не знает, это как раз о отсутствии взаимопонимания в семье, об абсурдности положения, когда двое близко живущих людей не слышат, не понимают друг друга. И это все, вот, знаете, нельзя сказать, что это чуждо, допустим, театру кукол, да, потому что там детский, не детский репертуар. Это все про семью. Мы делаем спектакли для детей, детей приводят родители, родители общаются между собой, и то, в какой атмосфере они общаются, тоже имеет значение для ребенка. Ну, то есть все связано.
4: Вы упомянули уже про новогодний спектакль, и какая будет в этом году новогодняя кампания? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, не отказываемся мы пока от нашего маленького спектакля, потому что он хоть и маленький, но очень востребованный. На него билеты выкупают в первую очередь, как только они появляются в продаже. В малом зале у нас остается спектакль «В гостях у Дедушки Мороза» 0+. Мы его будем играть в пятый раз уже. На большой сцене мы ставим новинку, премьеру. Это «Серебряная копытца». Всем известный сюжет, всем известная сказка. И мы решили к нашей традиционной, даже уральской теме, обратиться. Работает Александр Борок, Ирина Хмарук, бесконечно сегодня звучащие. Тоже с нетерпением ждем, какой спектакль получится. Ну и традиционно новогодний формат – это и хоровод у елки «Интермедиа фойе», которую разыграют наши артисты в постановке главного режиссера.
4: Очень ярко, очень здорово. Попрошу Елену Александровну вас пригласить нашу аудиторию. Театр кукол.
3: Да, друзья, слушатели, наши потенциальные зрители или, возможно, реальные, приходите. дети, приходите на наш взрослый репертуар, приходите на новогоднюю кампанию, приводите детей. Сегодня наши спектакли адресованы и детям и 0+, и 6+, и 12+, и вашим детям-подросткам, и вам, если вы молодые люди.
4: Спасибо вам большое за это интересное интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор театра «Кукол» имени Ольховского Елена Ильченко. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Политолог Алексей Ширинкин назвал рабочую встречу Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Тексера признаком сильной аппаратной устойчивости главы Южного Урала. Об этом он сообщил нашим коллегам из издания «Комсомольская правда». По его словам, Путин приезжал оценить учения на полигоне Чебаркульский, а не по региональной тематике, поэтому сама встреча с губернатором – сигнал, что Алексей Текслер успешно справляется с разными задачами и вызовами, включая политический менеджмент и экономическую стабильность в регионе. Напомню, что президент приезжал в Челябинскую область в минувшую пятницу ради учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский. Он понаблюдал за действиями военнослужащих и осмотрел выставку военной техники. А в завершении визита встретился с губернатором, который подробно рассказал о развитии региона в самых разных сферах. Библиотека для молодежи совместно с киноцентром имени Сергея Герасимова запустила культурно-просветительскую акцию «Две стороны одного Урала. Словарь «Перевертыш». Акцию приурочили к присвоению Челябинску статуса «Культурная столица 2027» и 95-летию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». В рамках проекта планируют собрать и зафиксировать уходящую лексику коренных народов Урала. Горнозаводской говор, тюркские и финно-угорские заимствования, а также систематизировать современные молодежный сленг. Полученные материалы станут основой двунаправленного издания «Словарь «Перевертыш». Его презентация запланирована на декабрь 2027 года. На Урале за два дня выпадет месячная норма снега. В Челябинской области ожидают сугробы. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Первый снег выпал 3 октября в горнозаводской зоне Южного Урала. Но сугробы появились по всей России, от Кавказа до Дальнего Востока. Например, в соседней с Челябинской областью Свердловской области высота снежного покрова достигла 15 сантиметров. А на Южном Урале местами ждут сугробов от 23 до 28 сантиметров. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8.
1: Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: «Осенний джаз» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о том, как оформить коллекцию в интерьере так, чтобы она не выглядела пестро и не создавала ощущение беспорядка. Коллекция сама по себе может быть очень разной. Керамика, картины, фотографии, книги, небольшие предметы, привезенные с путешествий. И чем больше в ней цвета, формы, деталей, тем важнее правильно организовать пространство вокруг нее. Но сначала важно понять, что именно делает набор предметов коллекции. Их должно что-то объединять. Это может быть тема, цвет, форма или одинаковое оформление. Например, несколько фотографий в одинаковых рамах уже воспринимаются как единая композиция, а небольшие разрозненные предметы можно собрать в одну большую раму, и тогда она тоже становится одним декоративным объектом. Первое – спокойный фон. Если коллекция достаточно яркая, не стоит размещать ее на активных обоях или рядом с большим количеством другого декора. Однотонная стена или спокойный стеллаж визуально объединит предметы и позволит им не спорить друг с другом. Второе – цвет. Не обязательно, чтобы все предметы были одного оттенка, но хорошо, когда в коллекции повторяются три основных цвета. Тогда даже разные по форме вещи начинают восприниматься как единая композиция. Очень хорошо работает и одинаковое оформление. Например, для коллекции фотографий можно использовать одинаковые рамы, а для небольших предметов – одинаковые подставки. И еще важно не заполнять все пространство до последнего сантиметра. Между предметами должен оставаться воздух. Иногда именно свободное место позволяет рассмотреть каждый отдельный объект и делает всю композицию спокойнее. Важно разместить предметы так, чтобы ими было удобно пользоваться. Открытый стеллаж, неглубокая витрина или доступная полка часто подходят лучше, чем высокая закрытая конструкция. Коллекция – не музейная экспозиция. Многие вещи в коллекции хочется брать в руки, рассматривать и показывать гостям. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем космических войск, подчеркнув, что личный состав и гражданский персонал решают ответственные задачи по защите безопасности России. В телеграмме главы государства на сайте Кремля говорится о важности дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки, иноземной инфраструктуры, разработки передовых технологий для новейших образцов вооружений и техники, а также перспективных исследований. Президент отметил, что благодаря труду и таланту нескольких поколений выдающихся конструкторов, ученых, инженеров, испытателей и военных специалистов, Россия получила надежный ракетно-космический щит – действенный инструмент поддержания глобального стратегического паритета. Польша и Румыния отказались наращивать помощь Украине в сфере экспорта зерна. Варшава и Бухарест намерены защищать интересы собственных фермеров, подчеркивает издание. Упомянутым государствам принадлежит ключевая часть инфраструктуры для хранения и перевозок зерна. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на этой неделе посетил Брюссель, где попросил нарастить объемы перевозимой по Европе продукции и выделить более 1 миллиарда евро на покрытие возросших расходов. Однако представители Польши и Румынии ответили, что больше ничего не могут сделать. В румынском Минсельхозе заявили политика, что интересы собственных фермеров остаются приоритетными, добавив, что порты страны уже перегружены из-за низкого уровня воды в Дунае и избытка зерна с Украины. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран рассчитывает на выбор США в пользу разума и дипломатического урегулирования, но готов ответить на любой силовой сценарий. Он отметил, что если США снова пойдут по пути военных решений, Иран готов лучше, чем когда-либо, и предпримет любые необходимые меры для своей защиты. А если выберут дипломатию, также готов к этому. По словам дипломата, политика давления и новые ограничения доказали свою полную неэффективность. В прошлом США потерпели поражение как в войне, так и в дипломатии. И ни военного решения, ни решения на основе усиления санкций не существует. Единственным выходом Аракчи назвал урегулирование путем переговоров на основе справедливости и честности, а также достойное дипломатическое решение, которое положит конец незаконной и несправедливой агрессии против республики. МВД предупредило россиян о более персонализированных атаках мошенников. По словам представителей ведомства, злоумышленники изучают социальные сети потенциальных жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Это позволяет проводить точечные атаки, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит связанной непосредственно с ее жизнью, отметили в ведомстве. Например, сначала может прийти сообщение с фишинговой ссылкой, затем последует звонок из банка или полиции с требованием перевести деньги, а после в схему могут включить курьера. И о погоде.

0: В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Yeah.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: No regrets. They don't work.
3: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Робби Уильямса No Regrets, никаких сожалений.

0: Tell me a story where we all changed. Расскажи мне историю, где мы другие.
1: When we'd live our lives together, another strange.
0: And we'd live our lives together and not estranged. И где мы живем вместе, а не порознь. Песня «No Regrets» вышла в 98 году и вошла во второй сольный альбом Робби Уильямса «I've Been Expecting You». Ее написали сам Робби и его постоянный соавтор Гай Чемберс. Композиция получилась очень личной. Она связана с уходом Уильямса из группы «Take That» и сложными чувствами, которые остались после этого периода. При этом текст можно воспринимать и шире, как историю отношений, которые закончились, но оставили после себя много боли. Sing me a love song, drop me a line. Спой мне песню о любви, черкни мне пару строк.

just a point of view, but they tell me I'm doing fine. По-моему, это одна лишь видимость, но мне говорят, что я хорошо держусь. Особенно интересна сама фраза «no regrets», буквально «никаких сожалений». Но в песне она звучит совсем не как уверенное заявление человека, который действительно все отпустил. Наоборот, герой пытается убедить себя, что сожаления больше не имеют смысла, хотя прошлое все еще причиняет боль. Поэтому припев становится своеобразным противоречием. Человек говорит, что не жалеет, но продолжает возвращаться мыслями к тому, что произошло.

0: No regrets, they don't walk. No regrets now, they only hurt. Никаких сожалений, они не помогают. Никаких сожалений, теперь они только причиняют боль. Интересно, что в записи песни можно услышать голоса сразу двух известных британских музыкантов. Нила Теннанта из Pet Shop Boys и Нила Хэннона из The Divine Comedy. Их бэк-вокал добавляет композиции особую атмосферу. Сама песня стала большим хитом. В британском чарте синглов она поднялась до 4-го места. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Министерстве молодежи Челябинской области сообщили, что добровольцы региона снова объединились, чтобы помогать там, где поддержка особенно необходима. Помощи ждут в Курске. Это уже вторая гуманитарная миссия южноуральских волонтеров в данный приграничный город. С 5 октября в течение 2 недель жители региона от 18 до 55 лет будут помогать местным жителям работать в госпиталях и участвовать в восстановлении территории. Весной этого года делегация волонтеров из Челябинской области также находилась с 2-недельной гуманитарной миссией в приграничных районах Курской области. Ежедневно южноуральцы работали в 2 госпиталях и пансионате, где помогали пациентам. Челябинская область стала одним из 32 пилотных регионов страны, где заработает государственная служба семейной медиации. На запуск проекта областной центр «Семья» получил грант свыше 2 миллионов рублей. Министр социальных отношений Наталья Лугачева пояснила, что медиаторы помогут гражданам находить компромиссы в вопросах воспитания детей и раздела имущества еще до начала судебных разбирательств. Программа продлится до конца следующего года. Челябинский онколог Мариф Байджанов прошел обучение по робот-ассистированной хирургии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Николая Блохина, сообщает областной Минздрав. Теперь он сможет оперировать на комплексе «Да Винчи». Это новый этап для онкоурологической службы региона. Байджанов работает в отделении онкоурологии номер 1 Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины и освоил работу с роботической системой, включая все этапы. От установки оборудования до прецизионных манипуляций. Для пациентов это минимизация травм.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
3: Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 8.
1: Радио 100. Все дело в музыке.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: till I see my face.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: empty.
1: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Осенний джаз» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться

0: сдаться военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Диатоника на радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.ру.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

trouble like

as a juvenile scamp. Never was a greater

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.